3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске определили лучших молодых тяжелоатлетов региона. В городе завершилось областное первенство по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет. Порядка 80 спортсменов из 14 команд боролись на базе училища Олимпийского резерва за медали в классическом триборе и жиме. Соревнования получились по-настоящему жаркими. Помимо медалей, юные атлеты переписали сразу несколько рекордов в области. Абсолютной чемпионкой среди девушек стала Екатерина Пелюгина из брянского спортклуба «Резерв». В весовой категории до 63 килограммов Катя забрала золото в жиме и триборье, собрав в сумме трех упражнений внушительные 375 килограммов. У юношей в абсолютном зачете троеборья победу праздновал Дмитрий Рудченко из Трубчевска. Его победная сумма составляет рекордные 620 килограммов. В командном зачете лидерами региона стали парни из спортшколы Климова и девушки из Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». Обе сборные взяли первые места и в троеборье, и в жиме. Брянские танцоры завоевали медали на турнире «Кубок контраста». Самая юная пара коллектива «Фантазия» Брянского областного центра народное творчество Артемий Романенко и Стефания Денисова выступили вполне успешно. Ребята были награждены серебряными медалями среди 29 детских танцевальных дуэтов в возрасте до 10 лет по латиноамериканской программе. Артемий и Стефания успешно завершили творческий сезон нынешнего года. Поистине уникальная встреча состоялась у юных лыжников Брянска с прославленным российским спортсменом Александром Легковым. В рамках лектория общества знания чемпион лыжных трасс пообщался с тренерами и начинающими звездами лыжни, а также провел тренировку на открытой многофункциональной площадке. После Александр Легков провел встречу под названием «Личная стратегия успеха, самомотивация и целеполагание», в рамках чего ответил на вопросы молодежи о том, что помогает ему побеждать и идти вперед, невзирая ни на какие преграды. Команды юных «Динамовцев» с различным настроением вернулись домой после матчей в Калуге. В рамках очередного тура первенства юношеской футбольной лиги команда футбольной академии «Динамо Брянск» под наставничеством Романа Шпачкова сумела одержать победу со счетом 1-0 в поединке с одним из аутсайдеров. Единственный гол забил Арсений Васин. А вот подопечным Руслана Усикова противостояла калужская команда, которая напротив борется за лидерство и сейчас находится на втором месте. Синие-белые уступили со счетом 0-2. После этого гостевого тура «Динамовцы» в возрасте до 15 лет набрали 11 очков в 12 матчах, но пока не могут выбраться с 13 места. 16-летние «Динамовцы» остались с 10 очками также после дюжины игр, но занимают 12 место из 16. Следующие игры «Сине-белые» проведут на своей домашней арене. Их соперниками станут калужане. Матчи состоятся на следующей неделе. В брянской баскетбольной команде «Десна» началась ротация состава. Игроки определяются со своей дальнейшей карьерой в нашем клубе. Свой выбор в пользу «Десны» сделал Вадим Балякин, один из самых опытных и стабильных игроков баскетбольной команды «Брянска». Он продлил контракт и продолжит радовать брянских зрителей качественной игрой. Добавлю, мастер спорта России и Республики Беларусь, победитель Кубка страны и бронзовый призер Суперлиги готов к новому вызову. Ну а наши болельщики, конечно же, готовы взрываться аплодисментами, наблюдая за точными трехочковыми бросками в исполнении Вадима. Добавлю, предварительно в Суперлиге следующего сезона планирует выступать 16 команд, в том числе финалисты прошлого сезона высшей лиги «Брянская Десна» и «Курские Русичи». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет. Только солнца все нет и нет. В это можно не верить, как в райский сад. Но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат. Но никто не знает.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в связи с сложившейся сложной обстановкой на топливном рынке в стране наблюдается некоторая проблема с региональными заправками, в связи с чем глава региона дал поручение принять соответствующие меры в связи с поступающими жалобами жителей на стоимость топлива. С целью избежать создания искусственного дефицита введен запрет на заправку в емкости. Пристальное внимание будет уделено доставке топлива в приграничные районы, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, ситуации с топливом уделяется особое внимание. Продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируема. Дополнительные меры социальной поддержки для молодых учителей, работающих на селе, формирование новых увеличенных окладов педагогических работников за счет переноса компенсационной выплаты в оклад и законодательные инициативы, касающиеся казачества, обсудили на заседании Общественной палаты Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, от представителей образовательного сообщества прозвучал реальный запрос на модернизацию отрасли. Часть вопросов уже прорабатывается профильными службами. На некоторые необходимы конкретные предложения, причем не всегда речь идет только о финансовой поддержки, есть и другие варианты. Егор Ковальчук подчеркнул, конструктивный диалог правительства Брянской области с общественной палатой и отдельными общественными сообществами будет продолжен. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. По словам президента, двусторонний диалог был прерван по инициативе Украины. Российский лидер отметил, в настоящее время противник ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае их возобновления. Владимир Путин подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте. Российская армия освобождает один населенный пункт за другим. Глава российского государства обозначил ключевые международные вопросы и цели специальной военной операции. Российское руководство настаивает на фиксации выработанных в Турции базовых параметров безопасности. Профильные ведомства подчеркивают, любые новые инициативы должны учитывать реальное положение дел. Владимир Путин поручил органам государственной власти и правоохранительным органам продолжать обеспечивать стабильность внутри страны на фоне внешнеполитического давления. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. В настоящее время работы ведутся на бордовических очистных сооружениях, теплотрассе Белых берегах и водозаборе в Володарском районе. Реализация данной задачи позволит улучшить снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водопроводные очистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше 800 метров труб диаметром 700 мм, а в Белых берегах заменили более 200 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов, установили свыше 300 метров новых воздушных труб. Помимо этого проложили более 650 метров подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» в Володарском районе областного центра уложен силовой кабель от подстанции к скважине. Также смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: 25 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою. Многократный призер региональных соревнований по самбо. Серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике. Многократная победительница соревнований ЦФО. Победительница чемпионата России среди студентов 2025 года. Также в эфире примет участие тренер Ивана и по совместительству отец ребят Иван Чичиканов. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции нашей области. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянского субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственной безопасности области. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Брянской области реализуется масштабная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Известно, на ремонт городских трасс в Бежице направили более 2 миллионов тонн асфальтобетонной крошки. Благодаря вторичному использованию асфальта удалось сэкономить ресурсы и оперативно привести в порядок местные дороги. Таким образом, выровняли проезды по улицам Гастелло, Литейной, Магистральной и других. В ближайшее время работы будут продолжены. Асфальтобетонной крошкой подсыпают проезды на улицах Харьковской, Камузина. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы и оперативно улучшать состояние дорожной сети района. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность в специализированной дорожной технике. Кроме того, предстоит проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются правительством. Владимир Путин назвал лживыми заявления Запада об угрозе со стороны Российской Федерации. Президент подчеркнул, европейские политики таким образом пытаются обосновать милитаризацию. Глава государства заявил, Российская Федерация готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние вызовы. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений, а ядерная триада последовательно модернизируется. По словам Владимира Путина, продолжает расти боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Только по итогам ушедшего года боевую апробацию прошли более 1000 образцов вооружений и военной техники. Главная составляющая успеха в специальной военной операции, по словам российского лидера, это воинские коллективы. Никакие достижения в производстве самых современных средств вооружений борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов, подчеркнул Владимир Путин. Основной период единого госэкзамена в России завершен. Первые результаты демонстрируют рост уровня подготовки выпускников. Стало больше высокобальников и 100-бальников. Сегодня ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить в вузы других российских регионов не только поблизости от дома, в том числе и престижные столичные. Будущим абитуриентам советуют использовать все возможности для подачи документов в различные вузы на разные специальности, пусть даже смежные направления подготовки, чтобы быть уверенным в зачислении на бюджетное место. Это важно, потому что в один вуз на конкретную специальность может быть очень высокая конкуренция. Многие места могут быть заняты олимпиадниками. А также быть внимательными при подаче документов через госуслуги. Необходимо быть уверенным, что все документы были размещены правильно и заявка принята. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: 25 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою. Многократный призер региональных соревнований по самбо. Серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике. Многократная победительница соревнований ЦФО. Победительница чемпионата России среди студентов 2025 года. Также в эфире примет участие тренер Ивана и по совместительству отец ребят Иван Чичиканов. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
9: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: мне теперь некуда больше идти.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 25 июня, 17:00. В прямом эфире программа «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою. Многократный призер региональных соревнований по самбо. Серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике. Многократная победительница соревнований ЦФО. Победительница чемпионата России среди студентов 2025 года. Также в эфире примет участие тренер Ивана и по совместительству отец ребят Иван Чичиканов. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Айра.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрайны 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в связи с сложившейся сложной обстановкой на топливном рынке в стране наблюдается некоторая проблема с региональными заправками, в связи с чем глава региона дал поручение принять соответствующие меры в связи с поступающими жалобами жителей на стоимость топлива. С целью избежать создания искусственного дефицита введен запрет на заправку в емкости. Пристальное внимание будет уделено доставке топлива в приграничные районы, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, ситуации с топливом уделяется особое внимание. Продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируема. Дополнительные меры социальной поддержки для молодых учителей, работающих на селе, формирование новых увеличенных окладов педагогических работников за счет переноса компенсационной выплаты в оклад и законодательные инициативы, касающиеся казачества, обсудили на заседании Общественной палаты Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, от представителей образовательного сообщества прозвучал реальный запрос на модернизацию отрасли. Часть вопросов уже прорабатывается профильными службами. На некоторые необходимы конкретные предложения, причем не всегда речь идет только финансовой поддержки, есть и другие варианты. Егор Ковальчук подчеркнул, конструктивный диалог правительства Брянской области с общественной палатой и отдельными общественными сообществами будет продолжен. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. По словам президента, двусторонний диалог был прерван по инициативе Украины. Российский лидер отметил, в настоящее время противник ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае их возобновления. Владимир Путин подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте. Российская армия освобождает один населенный пункт за другим. Глава российского государства обозначил ключевые международные вопросы и цели специальной военной операции. Российское руководство настаивает на фиксации выработанных в Турции базовых параметров безопасности. Профильные ведомства подчеркивают, любые новые инициативы должны учитывать реальное положение дел. Владимир Путин поручил органам государственной власти и правоохранительным органам продолжать обеспечивать стабильность внутри страны на фоне внешнеполитического давления. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. В настоящее время работы ведутся на бордовических очистных сооружениях, теплотрассе Белых берегах и водозаборе в Володарском районе. Реализация данной задачи позволит улучшить снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водопроводные очистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше 800 метров труб диаметром 700 мм, а в Белых берегах заменили более 200 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов, установили свыше 300 метров новых воздушных труб. Помимо этого проложили более 650 метров подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» в Володарском районе областного центра уложен силовой кабель от подстанции к скважине. Также смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
5: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянск. Областная инфекционная больница, центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77-Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого «привет» в переписке грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 25-е июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою. Многократный призер региональных соревнований по самбо. Серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике. Многократная победительница соревнований ЦФО. Победительница чемпионата России среди студентов 2025 года. Также в эфире примет участие тренер Ивана и по совместительству отец ребят Иван Чичиканов. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.tv.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции нашей области. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянского субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственной безопасности области. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Брянской области реализуется масштабная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Известно, на ремонт городских трасс в Бежице направили более 2 миллионов тонн асфальтобетонной крошки. Благодаря вторичному использованию асфальта удалось сэкономить ресурсы и оперативно привести в порядок местные дороги. Таким образом, выровняли проезды по улицам Гастелло, Литейной, Магистральной и других. В ближайшее время работы будут продолжены. Асфальтобетонной крошкой подсыпают проезды на улицах Харьковской, Камузина. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы и оперативно улучшать состояние дорожной сети района. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность в специализированной дорожной технике. Кроме того, предстоит проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются правительством. Владимир Путин назвал лживыми заявления Запада об угрозе со стороны Российской Федерации. Президент подчеркнул, европейские политики таким образом пытаются обосновать милитаризацию. Глава государства заявил, Российская Федерация готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние вызовы. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений, а ядерная триада последовательно модернизируется. По словам Владимира Путина, продолжает расти боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Только по итогам ушедшего года боевую апробацию прошли более 1000 образцов вооружений и военной техники. Главная составляющая успеха в специальной военной операции, по словам российского лидера, это воинские коллективы. Никакие достижения в производстве самых современных средств вооружений, борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов, подчеркнул Владимир Путин. Основной период единого госэкзамена в России завершен. Первые результаты демонстрируют рост уровня подготовки выпускников. Стало больше высокобальников и стобальников. Сегодня ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить в вузы других российских регионов не только поблизости от дома, в том числе и престижные столичные. Будущим абитуриентам советуют использовать все возможности для подачи документов в различные вузы на разные специальности, пусть даже смежные направления подготовки, чтобы быть уверенным в зачислении на бюджетное место. Это важно, потому что в один вуз на конкретную специальность может быть очень высокая конкуренция. Многие места могут быть заняты олимпиадниками. А также быть внимательными при подаче документов через госуслуги. Необходимо быть уверенным, что все документы были размещены правильно и заявка принята. Официальный курс американского доллара 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты 85 рублей 48 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
6: Что мешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 25 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою, многократный призер региональных соревнований по самбо, серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике, многократная победительница соревнований ЦФО, победительница чемпионата России среди студентов 2025 года. Также в эфире примет участие тренер Ивана и по совместительству отец ребят Иван Чичиканов. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320 774 600 478 194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

обнимая тебя, я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 11 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске определили лучших молодых тяжелоатлетов региона. В городе завершилось областное первенство по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет. Порядка 80 спортсменов из 14 команд боролись на базе училища Олимпийского резерва за медали в классическом триборе и жиме. Соревнования получились по-настоящему жаркими. Помимо медалей, юные атлеты переписали сразу несколько рекордов в области. Абсолютной чемпионкой среди девушек стала Екатерина Пелюгина из брянского спортклуба «Резерв». В весовой категории до 63 килограммов Катя забрала золото в жиме и триборье, собрав в сумме трех упражнений внушительные 375 килограммов. У юношей в абсолютном зачете троеборья победу праздновал Дмитрий Родченков из Трубчевска. Его победная сумма составляет рекордные 620 килограммов. В командном зачете лидерами региона стали парни спортшколы Климова и девушки из брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». Обе сборные взяли первые места и в троеборье, и в жиме. Брянские танцоры завоевали медали на турнире «Кубок контраста». Самая юная пара коллектива «Фантазия» Брянского областного центра народное творчество Артемий Романенко и Стефания Денисова выступили вполне успешно. Ребята были награждены серебряными медалями среди 29 детских танцевальных дуэтов в возрасте до 10 лет по латиноамериканской программе. Артемий и Стефания успешно завершили творческий сезон нынешнего года. Поистине уникальная встреча состоялась у юных лыжников Брянска с прославленным российским спортсменом Александром Легковым. В рамках лектория общества знания чемпион лыжных трасс пообщался с тренерами и начинающими звездами лыжни, а также провел тренировку на открытой многофункциональной площадке. После Александр Легков провел встречу под названием «Личная стратегия успеха, самомотивация и целеполагание», в рамках чего ответил на вопросы молодежи о том, что помогает ему побеждать и идти вперед, невзирая ни на какие преграды. Команды юных «Динамовцев» с различным настроением вернулись домой после матчей в Калуге. В рамках очередного тура первенства юношеской футбольной лиги команда футбольной академии «Динамо Брянск» под наставничеством Романа Шпачкова сумела одержать победу со счетом 1-0 в поединке с одним из аутсайдеров. Единственный гол забил Арсений Васин. А вот подопечным Руслана Усикова противостояла калужская команда, которая напротив борется за лидерство и сейчас находится на втором месте. Синие-белые уступили со счетом 0-2. После этого гостевого тура «Динамовцы» в возрасте до 15 лет набрали 11 очков в 12 матчах, но пока не могут выбраться с 13 места. 16-летние «Динамовцы» остались 10 очками также после дюжины игр, но занимают 12 место из 16. Следующие игры «Сине-белые» проведут на своей домашней арене. Их соперниками станут калужане. Матчи состоятся на следующей неделе. В брянской баскетбольной команде «Десна» началась ротация состава. Игроки определяются со своей дальнейшей карьерой в нашем клубе. Свой выбор в пользу «Десны» сделал Вадим Балякин, один из самых опытных и стабильных игроков баскетбольной команды «Брянска». Он продлил контракт и продолжит радовать брянских зрителей качественной игрой. Добавлю, мастер спорта России и Республики Беларусь, победитель Кубка страны и бронзовый призер Суперлиги готов к новому вызову. Ну а наши болельщики, конечно же, готовы взрываться аплодисментами, наблюдая за точными трехочковыми бросками в исполнении Вадима. Добавлю, предварительно в Суперлиге следующего сезона планирует выступать 16 команд, в том числе финалисты прошлого сезона высшей лиги «Брянская Десна» и «Курские Русичи». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: 3-2 радио представляет
4: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка, права и обязанности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Кольц. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника МОРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. И темой сегодняшнего нашего разговора станут начинающие водители. Сколько автошкол находится в Брянской области?
1: В настоящее время на территории Брянской области профессиональную подготовку кандидатов в водители осуществляют 49 образовательных организаций, в которых проходит обучение в среднем около 10 тысяч кандидатов в год.
5: Какие существуют ограничения для обучения в автошколах?
1: В соответствии с требованиями Федерального закона о безопасности дорожного движения, к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие следующего возраста. На категории М – это мопеды, и под категорией А1 – мотоциклы с объемом двигателя до 125 сантиметров кубических 16-летнего возраста. На категорию А – мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров. Категорию Б – это легковые автомобили. Категорию С – грузовые транспортные средства. Лица, достигшие 18-летнего возраста. На категорию D – автобусы 21-летнего возраста. Трамвай, троллейбус, также 21 год должно исполниться кандидату в водители. При этом в соответствии с пунктом 21.4 правил дорожного движения к учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшего для категории БЦ 16 лет, для категории Д трамвай, троллейбус 20 лет. Кроме того, обучающимся необходимо иметь соответствующее медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.
5: На что стоит обратить внимание при выборе автошколы?
1: Первое, на что следует обратить внимание, это наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, которое выдается сотрудниками госавтоинспекции после проведения ее обследования. Так как сдача экзаменов ГИБДД допускаются только кандидаты, окончившие лицензированные школы и имеющие на руках подтверждающие это документы. Данная информация размещена на официальном сайте госавтоинспекции. Кроме того, следует обратить внимание на местоположение учебных классов и площадок. До аудитории автодрома надо как-то добираться. Часто уроки по теории и практике проходят в разных частях города, так что необходимо уточнить дислокацию. Следует также обратить внимание на автопарк автошколы. Желательно, чтобы техника была не очень старой. Зачастую экзамены в ГИБДД сдаются на машинах автошколы. А чем они современнее, тем легче ими управлять. Кроме того, потрепанная техника может часто ломаться, что чревато переносами и затягиванием процесса обучения. Но также, конечно, следует почитать отзывы про автошколу от предыдущих учеников, также о преподавательском составе и уровне подготовки.
5: Насколько сейчас успешно проходят обучение будущие водители?
1: В настоящее время на территории области средний процент сдачи теоретических экзаменов составляет около 76%. В 2025 году 72%, при этом процент сдачи с первого раза составляет около 90%. Практических экзаменов средний процент 24%, в 2025 22%. С первого раза экзамен сдают около 34% кандидатов в водители.
5: С 12 мая этого года было введено несколько изменений в порядок проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Расскажите, пожалуйста, более подробнее об этих изменениях.
1: Да, действительно, с 12 мая в правила приема экзаменов внесены изменения в правила проведения теоретического экзамена. То есть, если в процессе сдачи экзамена кандидат будет замечен в использовании средств связи, фото, аудио, видеоаппаратуры, другой электронной вычислительной техники, каких-либо справочных материалов, соответственно, экзамен будет считаться не сданным, даже если на экране отобразится оценка «сдал», экзамен будет аннулирован, и пересдача его будет возможна не ранее, чем через 12 месяцев. Кроме того, уменьшили сроки назначения первого практического экзамена после сдачи теоретического. Если раньше сдавать теоретический экзамен можно было в течение 6 месяцев со дня проведения теории, то в настоящее время на законодательном уровне первый экзамен должен быть проведен не позднее 2 месяцев со дня проведения теоретического экзамена. При этом следует учитывать, что назначение сроков повторных экзаменов не изменились. Также, если кандидат-водитель не сдал свой экзамен с третьей. И последующих попыток экзамен будет назначаться не ранее, чем через 6, не позднее 9 месяцев. Таким образом, в настоящее время кандидаты в водители более осознанно готовятся к сдаче экзаменов, понимая, что в случае неудачной попытки его можно будет пересдать не ранее, чем через полгода. О чем говорит статистика. По сравнению с прошлым годом процент сдачи экзаменов увеличился.
5: Есть ли какие-то традиционно сложные моменты, на которых при сдаче экзамена заваливается наибольшее количество претендентов, как в теоретической, так и в практических частях?
1: Наиболее часто на теоретическом экзамене кандидаты в водители допускают ошибки на вопросы, связанные с применением требований дорожных знаков, неумением оценить дорожную обстановку, указанную в вопросах. При сдаче практических экзаменов наиболее часто встречаются такие ошибки, как неподача сигнала световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, либо каким-то иным маневром. Не уступил дорогу, создал помеху транспортному средству, либо пешеходу, который имеет преимущество. Конечно, нам хочется на экзамене по вождению, чтобы пешеходы не встречались, но обычно выходит наоборот. При выполнении поворота необходимо убедиться в отсутствии пешеходов. Чаще не замечают пешеходов при выполнении поворота направо. Нельзя забывать, что даже при отсутствии пешеходного перехода при повороте водители должны уступить дорогу пешеходам. Нарушение правил выполнения поворотов. Очень часто кандидаты-водители забывают заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части в соответствии с правилами дорожного движения. А при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство часто оказывается на стороне встречного движения.
5: Нарушение правила выполнения разворота. Какие ошибки здесь чаще всего совершают?
1: Начнем с того, что перед разворотом на перекрестке мы обязаны заблаговременно занять крайне левое положение, убедиться, что разворот в данном месте не запрещен правилами и нам хватит места для маневра. Часто на экзамене получается, что приступаем к развороту и только потом оцениваем то, что нам не хватает места для завершения маневра, а движение задним ходом на перекрестке запрещено. Или еще лучше, только от инспектора ГИБДД узнаем, что в данном месте разворот был запрещен ПДД либо дорожными знаками. Соответственно, сразу оценка не сдал. Кроме того, также к грубым ошибкам относится это превышение установленной скорости движения. В основном не выполняют требования дорожного знака 3.20 ограничения максимальной скорости. Если на знаке указана максимальная скорость 40, а кандидат в водители движется со скоростью 45 км в час, также экзамен не сдан. Очень часто такие ошибки являются поводом для вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортных происшествий. Большинство ошибок на экзамене по вождению в городе, которые часто совершаются, связаны с невнимательностью кандидата, неумением видеть, правильно оценивать дорожную обстановку.
5: Как граждане, только получившие водительские удостоверения и начинающие только набирать опыт автомобилиста, должны обозначить себя в транспортном потоке?
1: В соответствии с правилами дорожного движения, транспортное средство, которым управляют водители, имеющие право на управление менее 2 лет, должно быть обозначено опознавательным знаком «начинающий водитель» в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета, который располагается сзади транспортного средства.
5: А что будет молодому автомобилисту, у которого нет данного знака, но он уже прекрасно себя чувствует за рулем?
1: За нарушение правил ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
5: В Брянской области регулярно проводится оперативное мероприятие под названием «Молодой водитель». Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие нарушения чаще всего допускает данная категория участников дорожного движения?
1: Вот как раньше и сказали, что одним из самых частых нарушений – это отсутствие такого знака на автомобиле, который управляет начинающий водитель. Кроме того, очень часто нарушают правила проезда пешеходных переходов, управляют транспортными средствами, в конструкцию которых внесены изменения, то есть своеобразный тюнинг. Человек только получил водительское удостоверение, сразу ставит на свой автомобиль большие колеса, тонирует и так далее. Вот, громкая музыка, что очень отвлекает его от управления. За управление таким транспортным средством также предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но при этом регистрация такого автомобиля аннулируется в связи с тем, что оно не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, не пристегиваются ремнями безопасности. Есть факты и грубых нарушений ПДД, как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил дорожного движения. Также в том году выявлялись факты управления в нетрезвом виде.
5: Коль затронули статистику, давайте обсудим, какая статистика аварий с участием начинающих водителей.
1: В настоящее время на территории области за 5 месяцев этого года по вине водителей со стажем управления транспортных средств до 2 лет зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения. Причинами совершения данных дорожно-транспортных происшествий явились несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции. Из последних дорожно-транспортных происшествий буквально месяц назад девушка в темное время суток, вечернее, решила объехать ежика, в связи с чем не справилась с управлением, допустила съезд в кювет. В результате ДТП 2 человека пострадало. Подругу пришлось вызволять сотрудникам МЧС из автомобиля. Поэтому не стоит никогда никуда торопиться, трезво оценивать обстановку, не нарушать правила.
5: На что бы вы рекомендовали обратить особое внимание начинающим водителям?
1: Пока нет уверенности в собственных навыках вождения, начинающим водителям рекомендуется придерживаться следующих правил при управлении транспортными средствами. При планировании поездки выбирать наименее

0: выскочить на встречную полосу, где могут быть другие транспортные средства. Во время движения начинающему водителю нужно держать дистанцию между впереди идущим автомобилем. Чем выше скорость, тем больше должна быть дистанция. Кроме того, соблюдать требования ПДД, быть вежливым на дороге, не создавать помех при маневрах, не садиться за руль в нетрезвом виде, уважать сотрудников госавтоинспекции, ведь правила дорожного движения созданы не для них, а для безопасности участников дорожного движения.
1: Спасибо за такой подробный рассказ, Евгений Михайлович. А я напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор». В гостях у нас был заместитель начальника МОРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович.
2: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех.
3: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 25 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою. Многократный призер региональных соревнований по самбо. Серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике. Многократная победительница соревнований ЦФО. Победительница чемпионата России среди студентов 2025 года. Также в эфире примет участие тренер Ивана и по совместительству отец ребят Иван Чичиканов. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Согласно своей официальной биографии, баснописец Иван Андреевич Крылов всю жизнь прожил холостяком. Известна история, которая произошла с ним в юности. В 22 года он влюбился в Аннушку, дочь священника из Брянска. Крылов был тогда бедным, незнатным, совершенно неустроенным. А семья Аннетты состояла в родстве с самим Михаилом Ивановичем Ломоносовым. Родители барышни отказали Крылову, и он уехал в Петербург. И тут выяснилось, что никто другой Анне был не нужен. Она впала в черную меланхолию. Родители начали бояться за ее здоровье, поэтому написали Ивану Андреевичу: «Хорошо, мы согласны, отдаем вам руку нашей дочери». Крылов ответил, что денег ехать в Брянск за невестой у него нет. А вот если Анну привезут в Петербург, тогда ладно, он готов жениться. Оскорбленные родители невесты прекратили все отношения с Крыловым, а Анна замуж так и не вышла.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Пусть. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
8: Встречаемся в Айра.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Агропромышленный комплекс Брянской области получит реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с Росагролизингом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя, техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев уже поставлено, свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В прошлом году брянские аграрии приобрели около 300 единиц техники, в том числе и через Росагролизинг 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники оборудования. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволит инвесторам максимально быстро приступить к реализации проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полную модельный ряд автогрейдеров, эксплуатируемой массой от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – строительные и дорожные организации. Законопроект о фиксации порога годового дохода бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, при достижении которого компания становится плательщиком НДС, поддержан в Нижней палате российского парламента. Поправки предусматривают сохранение порога в 20 миллионов до конца 2029 года. После этого его планируют поэтапно уменьшать до 15 миллионов рублей с 2030 года и до 10 миллионов рублей с 31-го. Обязанность по уплате НДС будет возникать в случае превышения установленного лимита как в предыдущем, так и в текущем году. Отмечается, отказ от дальнейшего снижения порога затронет порядка 360 тысяч малых и средних предприятий и поможет предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Российские вузы готовы к приемной кампании. В текущем году вся государственная система высшей школы будет максимально сфокусирована на эффективном кадровом обеспечении ключевых отраслей экономики. При этом профильное министерство стабильно сохраняет высокую доступность бесплатного обучения для абитуриентов по всей стране. Отдельное внимание в рамках новой кампании государство уделяет подготовке специалистов по прямым договорам с работодателем. В частности, на целевой прием в университеты и институты в нынешнем году выделяется более 83 тысяч субсидируемых мест. При этом самое большое число целевых квот традиционно предусмотрено для востребованных медицинских направлений подготовки. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Молчи, да пей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-300. 33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 21. Пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: страсть. Это рок. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов. Все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого «привет» в переписке грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хорошо.

0: свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк охотно в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Оценка. У каждого с этим словом связаны свои ассоциации, свои воспоминания, но я сегодня хочу рассказать о вашей оценке ваших же действий. Мы часто отказываемся от каких-то действий, от каких-то качеств, от каких-то навыков, потому что считаем их дурацкими. Это буквально такое очень распространенное сейчас слово, которым описывают люди свои качества. Ну, например, смелость. Вот человек говорит, я не смелый, я никогда не испытывал смелости. Я ему не верю, говорю, ну давай поищем в опыте. Он думает, смотрит куда-то в потолок и говорит, что нет, я был смелым, но ситуации дурацкие. Ну, что такое дурацкая ситуация? И он начинает рассказывать какие-то нетривиальные ситуации, иногда опасные ситуации, иногда рискованные ситуации, где есть угроза. Может быть, не для жизни, но для какого-то такого, знаете, благополучного состояния. И он говорит, ну это же дурацкие ситуации, это же дурацкая смелость. Смотрите, ситуация может быть дурацкой, смелость не может быть дурацкой. Как только мы описываем ситуацию, в которой мы проявили смелость, или саму смелость как дурацкую, мы ее тут же заносим в негатив. То есть получается, что смелость – это негативная эмоция, это негативный навык, это негативное чувство. И тогда мы как будто бы запрещаем себе его чувствовать.
2: Ну, потому что я проявляю смелость все время в каких-то дурацких ситуациях. Ну, что это такое?
1: Как только вы скажете, что эта ситуация опасная, неопасная, тревожная, смешная, обыденная, так сразу же у вас переменится ваше отношение к проявлению смелости. Поэтому, если вы знаете, что у вас есть какая-то эмоция, какое-то качество, какое-то свойство, которое вы считаете в кавычках дурацким, посмотрите, в каких ситуациях вы его проявляете. Убедитесь, что это правда дурацкая ситуация. Если она не дурацкая, дайте другое название этой ситуации, назовите ее по-другому. И тогда качество, которое вы проявляете в этой ситуации, переместится у вас из списка негативных или таких запрещенных, некрасивых, неправильных, в список правильных, позитивных и необходимых для жизни. И тогда вы сможете свободно и легко его проявлять. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
3: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7:32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 21. Пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

кадров. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в связи с сложившейся сложной обстановкой на топливном рынке в стране наблюдается некоторая проблема с региональными заправками, в связи с чем глава региона дал поручение принять соответствующие меры

Требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или последующих детей. В настоящее время заемщик может взять каникулы на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, и второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. С принятием нового закона это изменится. Право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств перед кредитором. Льготный период устанавливается на срок до 18 месяцев вместо 6, но не будет более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет. С первого дня осени в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для автомобильных инструкторов. Это означает, что человек, который учит водить машину, не может иметь просто большой стаж вождения. С 1 сентября каждый инструктор должен иметь среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование по специальности мастер производственного обучения вождения. Нарушение лицензионных требований для автомобильной школы грозит административной ответственностью. При повторных выявленных фактах деятельность образовательной организации будет приостановлена. Тем, кто уже работает инструктором, но не имеет профильного образования, необходимо пройти курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для учеников же эти изменения в конечном итоге являются плюсом, ведь обучение будет проходить под руководством не просто опытного водителя, а специалиста, который официально подтвердил свое право и умение учить. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров будут опускаться еще ниже, до плюс 15-17. Атмосферное давление – 743 миллиметра. Ртутного столба ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 21. Пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: В полутора километрах от Жирятина, в селе Творишичи, на правом берегу Судоти, располагается храм в честь Преображения Господня. Церковь Преображения Господня построена не в традиционном православном стиле. Она имеет овальную форму, напоминающую корабль. Над ней нет привычного для православных храмов купола. Есть маленькая главка для креста, символизирующая, что только в Боге человек найдет свое спокойствие и радость. Храм состоит из двух этажей. На втором, с внешней стороны, расположены скульптурные изображения святых. Сверху мальтийский крест, что тоже не характерно для России. Но это снаружи. Внутри еще интереснее. Алтарная часть оформлена в виде макета горы Фавор, где по евангельской легенде совершилось преображение Господне. Такого в России больше нигде не найти. По словам настоятельницы, храм построен в 1818 году по указу и на деньги помещицы Варвары Безобразовой в девичестве Тютчевой, тети поэта Федора Ивановича Тютчева. Судьба Варвары Николаевны оказалась трагичной. Она рано осталась вдовой с малолетним сыном. Ее муж, морской офицер, погиб в 1793 году. Пережила она и сына Александра. Через 19 лет после гибели мужа он, блестящий гвардейский офицер, служивший ординарцем Кутузова, погиб во время Бородинского сражения. Потеря близких исподвигла женщину на возведение бескупольного храма. Этим она хотела отразить семейную трагедию. Как говорила сама помещица, раз нет главы семьи, хозяина в доме, значит и церковь пусть будет без главы. Кстати, это единственный в мире бескупольный храм.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

дворе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 21. Пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Дополнительные меры социальной поддержки для молодых учителей, работающих на селе, формирование новых увеличенных окладов педагогических работников за счет переноса компенсационной выплаты в оклад и законодательные инициативы, касающиеся казачества, обсудили на заседании Общественной палаты Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, от представителей образовательного сообщества прозвучал реальный запрос на модернизацию отрасли. Часть вопросов уже прорабатывается профильными службами. На некоторые необходимы конкретные предложения, причем не всегда речь идет только финансовой поддержки, есть и другие варианты. Егор Ковальчук подчеркнул, конструктивный диалог правительства Брянской области с общественной палатой и отдельными общественными сообществами будет продолжен. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. В настоящее время работы ведутся на бордовических очистных сооружениях, теплотрассе Белых берегах и водозаборе в Володарском районе. Реализация данной задачи позволит улучшить снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водопроводные очистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше 800 метров труб диаметром 700 мм, а в Белых берегах заменили более 200 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов, установили свыше 300 метров новых воздушных труб. Помимо этого проложили более 650 метров подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» в Володарском районе областного центра вложен силовой кабель от подстанции к скважине. Также смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. По словам президента, двусторонний диалог был прерван по инициативе Украины. Российский лидер отметил, в настоящее время противник ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае их возобновления. Владимир Путин подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте. Российская армия освобождает один населенный пункт за другим. Глава российского государства обозначил ключевые международные вопросы и цели специальной военной операции. Российское руководство настаивает на фиксации выработанных в Турции базовых параметров безопасности. Профильные ведомства подчеркивают, любые новые инициативы должны учитывать реальное положение дел. Владимир Путин поручил органам государственной власти и правоохранительным органам продолжать обеспечивать стабильность внутри страны на фоне внешнеполитического давления. Законопроект о фиксации порога годового дохода бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, при достижении которого компания становится плательщиком НДС, поддержан в Нижней палате российского парламента. Поправки предусматривают сохранение порога в 20 миллионов до конца 2029 года. После этого его планируют поэтапно уменьшать до 15 миллионов рублей с 2030 года и до 10 миллионов рублей с 31-го. Обязанность по уплате НДС будет возникать в случае превышения установленного лимита как в предыдущем, так и в текущем году. Отмечается, отказ от дальнейшего снижения порога затронет порядка 360 тысяч малых и средних предприятий и поможет предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий Свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 21. Пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

целом свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, переписки грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!

0: Два радио. Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-770-4-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Как часто было у вас так, что вы сделали какой-то выбор, пришли к результату, а он вас не очень удовлетворяет? Ну, нельзя сказать, что это результат уж совсем не ваш или совсем нежеланный, но не совсем так, не до конца, не полностью. Есть недосказанность какая-то в этом. Откуда это происходит, откуда это берется и что с этим делать? Есть такое слово «критерий». И вот, когда мы что-то выбираем, когда мы принимаем какое-то решение, у нас есть критерий, на основании которого мы это делаем. Например, мы решили совершить покупку. Ну, для простоты давайте телефон. Поменять телефон. Я решил поменять телефон. Какой главный критерий, а их всегда немного, критериев главных бывает 1-2, их не может быть 10. Какой главный критерий важен для меня для нового телефона? Функциональность. Цена, статусность, престижность, еще какой-то критерий, который не имеет отношения к техническим характеристикам телефона. И когда мы покупаем телефон, и главный критерий, например, престижность или престиж, то мы покупаем за очень большие деньги очень модный телефон, который нам, по сути, не нужен, но который мы с гордостью можем выложить на стол. Вот это и есть тот критерий, из которого вы сделали выбор в момент покупки телефона. Это потом уже вы понимаете, что вам нужно платить кредит за него, это потом вы уже понимаете, что, в общем-то, вы не пользуетесь им на 100% и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас не про покупку телефона, сейчас про критерий. Критерий есть всегда. Кто-то говорит: нет, я не знаю, как я делаю выбор. Если есть выбор, есть критерий. Он может быть неявным. Вы можете не догадываться о нем, потому что он где-то в подсознании у вас. И чем четче вы понимаете критерий, чем меньше у вас в подсознании это, чем честнее вы себе говорите, что мне сейчас важно произвести впечатление, поэтому я покупаю машину не совсем посредством, но мой главный критерий – произвести впечатление, и я готов платить этот кредит, поэтому я беру такую машину. Мне сейчас важно время, поэтому я решаю, принимаю быстрое решение, потому что у меня нет сил долго об этом размышлять, поэтому я принимаю быстрое решение. Я понимаю, что оно может быть не самым качественным, но это время, которое у меня есть на принятие этого решения. Дальше будем разбираться. И у этого критерия всегда есть последствия. Вы приняли какой-то критерий за главный, сразу оцениваете, какие последствия это влечет. Говорите: вот такие, вот такие, вот такие. Не очень качественное решение. Согласен я сейчас с этим? Готов я на это? Да, готов. Все, я принимаю решение. Согласен я платить кредит за машину, чтобы

0: произвести впечатление на каких-то людей. Да, согласен. Имею я ресурсы? Да, имею. Все, я это делаю. Поэтому, когда вы в следующий раз будете принимать решение, спросите себя, какой критерий важный, самый главный, осознанный или нет. Он есть всегда. Еще раз повторюсь, это важно. Критерий выбора есть всегда. И если вы его не осознаете, значит, вы делаете выбор вслепую. Если вот критерий осознаете, даже если он вам не нравится, вы можете оценить последствия своего выбора. Поэтому, прежде чем вы делать выбор, определите, какой критерий в этот момент для вас самый главный. Это был метод Карлова.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 21. Пасмурно, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в связи с сложившейся сложной обстановкой на топливном рынке в стране, наблюдается некоторая проблема с региональными заправками, в связи с чем глава региона дал поручение принять соответствующие меры в связи с поступающими жалобами жителей на стоимость топлива. С целью избежать создания искусственного дефицита введен запрет на заправку в емкости. Пристальное внимание будет уделено доставке топлива в приграничные районы, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, ситуации с топливом уделяется особое внимание. Продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируема. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции нашей области. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянского субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственной безопасности области. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Агропромышленный комплекс Брянской области получит реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с Росагролизингом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя, техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысячам аграриев уже поставлено свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В прошлом году брянские аграрии приобрели около 300 единиц техники, в том числе и через Росагролизинг 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники оборудования. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволит инвесторам максимально быстро приступить к реализации проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полную модельный ряд автогрейдеров, эксплуатируемой массой от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – строительные и дорожные организации. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

Открытые окна, последний рассвет, открой.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: С середины 19 века и по сей день Клинцы являются одним из крупнейших промышленных и торгово-экономических центров региона.

0: Градообразующими предприятиями являются Клинцовский автокрановый завод, один из крупнейших в этой отрасли. Краны с надписями «Клинцы» можно встретить практически в любом городе России и СНГ. И Клинцовский силикатный завод. Кроме них, в городе работают предприятия по выпуску автозапчастей и комплектующих, стройматериалов, велосипедов и санок, а также мягких игрушек, шпагатная, обувная, консервная, швейная и трикотажная фабрики. Завод «Метробетон» – предприятие пищевой промышленности. С 2016 года в Клинцах восстанавливается заброшенный в 90-е годы военный городок, на базе которого строится военная база. Решение о восстановлении воинской части на этом месте, рядом с российско-украинской границей и железной дорогой, было принято после прихода к власти на Украине в 2014 году антироссийских сил, нацеленных на вступление в НАТО.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Пасмурно, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Фитнес-клуб «Energy Fitness». Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Пасмурно, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Дополнительные меры социальной поддержки для молодых учителей, работающих на селе, формирование новых увеличенных окладов педагогических работников за счет переноса компенсационной выплаты в оклад и законодательные инициативы, касающиеся казачества, обсудили на заседании Общественной палаты Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, от представителей образовательного сообщества прозвучал реальный запрос на модернизацию отрасли. Часть вопросов уже прорабатывается профильными службами. На некоторые необходимы конкретные предложения, причем не всегда речь идет только финансовой поддержки, есть и другие варианты. Егор Ковальчук подчеркнул, конструктивный диалог правительства Брянской области с общественной палатой и отдельными общественными сообществами будет продолжен. В Брянской области в рамках региональной программы модернизации выполняется обновление объектов коммуникации. В настоящее время работы ведутся на бордовических очистных сооружениях, теплотрассе Белых берегах и водозаборе в Володарском районе. Реализация данной задачи позволит улучшить снабжение города водой и теплом. Отмечу, бордовические водопроводные очистные сооружения являются одним из ключевых технологических комплексов, обеспечивающих более половины объема питьевой воды для Брянска. Здесь уже обустроены траншеи, сварены свыше 800 метров труб диаметром 700 мм, а в Белых берегах заменили более 200 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов, установили свыше 300 метров новых воздушных труб. Помимо этого проложили более 650 метров подземных участков теплотрассы. На водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» в Володарском районе областного центра уложен силовой кабель от подстанции к скважине. Также смонтирован водопровод и продолжается установка колодцев. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. По словам президента, двусторонний диалог был прерван по инициативе Украины. Российский лидер отметил, в настоящее время противник ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае их возобновления. Владимир Путин подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте. Российская армия освобождает один населенный пункт за другим. Глава российского государства обозначил ключевые международные вопросы и цели специальной военной операции. Российское руководство настаивает на фиксации выработанных в Турции базовых параметров безопасности. Профильные ведомства подчеркивают, любые новые инициативы должны учитывать реальное положение дел. Владимир Путин поручил органам государственной власти и правоохранительным органам продолжать обеспечивать стабильность внутри страны на фоне внешнеполитического давления. Законопроект о фиксации порога годового дохода бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, при достижении которого компания становится плательщиком НДС, поддержан в Нижней палате российского парламента. Поправки предусматривают сохранение порога в 20 миллионов до конца 2029 года. После этого его планируют поэтапно уменьшать до 15 миллионов рублей с 2030 года и до 10 миллионов рублей с 31-го. Обязанность по уплате НДС будет возникать в случае превышения установленного лимита как в предыдущем, так и в текущем году. Отмечается, отказ от дальнейшего снижения порога затронет порядка 360 тысяч малых и средних предприятий и поможет предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
4: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Пасмурно, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, переписки грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, скажем так, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хит FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте. С вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Есть такое очень интересное заблуждение, оно очень часто встречается у клиентов и просто у людей в разговоре. Его всегда слышно. Нам кажется, что если нет человека, который на нас когда-то повлиял, то и влияние пропадает этого человека. Это, я бы сказал, опасное заблуждение, потому что важно не наличие человека, а наше состояние, наши эмоции, наши воспоминания о том, что он сделал. Потому что как бывает? Спрашиваешь у кого-то, даже не у клиента, просто у друзей, в разговоре где-то, у знакомых. Откуда у тебя такая мысль? Ну, я не знаю. Она всегда у меня была. Где-то же ты ее взял? Нет, ну я раньше так думал, сейчас она на меня не влияет, сейчас я по-другому думаю. И он повторяет эту же мысль. Где ты ее взял? Ну, когда-то мне это учитель сказал, или преподаватель, например, в институте, или родители, или там старший брат. И продолжает эту мысль транслировать. Ну, ты же говоришь сейчас то же самое. Нет, это вот раньше, когда они рядом были, я вот обращал на это внимание. Сейчас нет. А это большое заблуждение. Смотрите, если человека рядом нет технически, там, физически, это был преподаватель в далеком институте, в котором вы учились, в другом городе. Это родители, которых, ну и дай бог, конечно, он уже нет в живых. Воспоминания об этом остались, опыт остался. И эти люди продолжают на нас влиять. Внутренне, в вашей голове. Они продолжают влиять на ваши решения. Их слова по-прежнему сидят у вас в голове. Их оценочные какие-то суждения, когда они говорили, что это хорошо, это плохо. Множество разных моментов сидят в наших головах. И вы каждый раз, даже когда человека нет рядом, и вы уже о нем забыли, даже не помните, возможно, как он выглядит, продолжаете действовать и делать какие-то выборы, исходя из слов этого человека. Поэтому, когда вы в следующий раз будете пытаться понять, чье влияние сейчас действует на ваше мнение, какие воспоминания, кто это был, откуда вы это взяли, не поленитесь посмотреть широко, заглянуть в свое прошлое, в широкое, взять друзей, знакомых, случайные какие-то разговоры и спросить себя, кто тот образ, кто та фигура, которая сейчас влияет на мое мнение. Это может быть первым шагом к изменению вашего поведения. Как только вы найдете эту фигуру, вы можете оценить, важно для вас сейчас это или нет. То, что он говорил, потому что часто это бывает в молодости важно, сейчас уже эта история закончилась для вас. И выбрать другой способ поведения. Поблагодарить ему, сказать спасибо тебе за совет, который ты мне дал. Это можно сделать в голове, не обязательно это вслух произносить. Но я теперь буду действовать по-другому. Потому что нам важен опыт и эмоции, которые человек оставил в нашей памяти, а не физическое наличие человека рядом. Не забывайте об этом. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Пасмурно, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в связи с сложившейся сложной обстановкой на топливном рынке в стране наблюдается некоторая проблема с региональными заправками, в связи с чем глава региона дал поручение принять соответствующие меры в связи с поступающими жалобами жителей на стоимость топлива. С целью избежать создания искусственного дефицита введен запрет на заправку в емкости. Пристальное внимание будет уделено доставке топлива в приграничные районы, где сохраняется угроза атак беспилотников противника. Егор Ковальчук подчеркнул, ситуации с топливом уделяется особое внимание. Продолжается работа с поставщиками. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, в целом ситуация контролируема. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции нашей области. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянского субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственной безопасности области. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Агропромышленный комплекс Брянской области получит реальные механизмы обновления материально-технической базы благодаря взаимодействию с Росагролизингом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя, техники и потребителей техники. Отмечается, за 25 лет работы общий объем инвестиций в экономику страны превысил 900 миллиардов рублей. Более 20 тысяч аграриев уже поставлено свыше 170 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В прошлом году брянские аграрии приобрели около 300 единиц техники, в том числе и через Росагролизинг 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники оборудования. Индустриальный парк может появиться на территории Брянского арсенала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, производственные мощности одного из флагманов брянского, да и российского машиностроения позволяют на одной площадке объединить готовые производственные пространства, инженерную транспортную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволит инвесторам максимально быстро приступить к реализации проектов. Добавлю, в настоящее время Брянский арсенал выпускает порядка 60% всех отечественных автогрейдеров. Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полную модельный ряд автогрейдеров, эксплуатируемой массой от 9 до 17 тонн, отметил Егор Ковальчук. Основные потребители продукции – строительные и дорожные организации. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 止めるまで。3, 2, радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Пасмурно, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41.

0: Блюз. Это страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, переписки грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!

Страсть.

осколками, каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне след проскрипел.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Пасмурно, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Вместе тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны на все.

сплю, я думаю, как сделать нас ближе. Тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века, но есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека, и

пульс. Это страсть. Страсть. Это

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

огни. Кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не верь.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: It's an enemy band.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Странное дело, по капризу судьбы, из двух уцелевших в мире, в этой лодке я и ты.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.